Жал рап сүлмаун ичип житаңа чиргу чик түгдан чүкін ашипа тат пи фила. Хақ на хақиқат бұн ғын чүк пи фила. Бран күн түбіян оди тарапа кьон ми фила. Ламстор хан күн қараңа лампейка кьон ми фила. Тусы зүлім на шақсмет күнігана миулла на жаттан ми фила. Котан на күтін нан қаңма мал жайдат. Вадона пробал висла тониман курбан бякан куняң на чик Хазрат Ибрахим Халилуллах фякпуинпа. Ибрахим Халилу Рахман фякпуз намруди сам цек зулм на шахсмен кун бясна. Сам цек жиксмо дохсмон станцна парвама бяс. Хакана лак маленс батили дун фолади джафагдан. Ахирфе ка намруди мянук страх фижиксмо станц. Чоготан чик гангшинг джана бяс. Чибясна Хазрат Ибрахим Халилу Рахмани фякфуз кури муаккиф фейкна лак маленс. Зиндаги на бандаги барбе магочукс. Хазрат Ибрахим Намруди мяну фангс. Таслиме джан бяс. Намруди спарпи меула худай хукумсун. Я нара куни бардаву ва салама. Ле ме саламат надресе грахмосун. Хазрат Ибрахим Халилу Рахмани ка ме асар ма бяс. Ме гулзар гюр. Лан чукан ашипас курир гахан по. Снинг танка кури айбадат бяхан по. Снинг танка хакна хакиқати таблиг бяхан по струнг сежас. Ходас кури бран кун ла танс. Сунгана ням бодугна. Костунг хан по ngayin. Калбе салим ингисриси мисал по минай ва кауин. Тарихи шукбуни андрус дисет. Хазрат Ибрахим алейхиссалам фиакпола нилам натон. Куриш часпана ринчан бу Исмаил фиакпо худай ламян курбан бюссере. Дир мангпо Корани мажидян дитарпе кайот. Кала я бунайя инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара. Кала я батифал ма тумару сатажидуни иншааллаху минассабирин. Хазрат Ибрахим Халилу Рахмани фиакпус касалбюнс. Мигаот гаяран курбан бюссер нилам латон. Иман на якине каскаксиет би бушчи касалбюнат. Баба, дэчи хурас каспо маллакюн. Иншааллах, насабур бяхан куни кьянчу. Баба набун ниска минай тараф лабюнет. Лямян шейтан малса суми кагултангет. Куан шейтани гулян маун ма шейтан малуни картотан сескрадет. Хазрат Ибрахим Халилу Рахман на кури мигиот Исмаил Забихуллай фиакпу минай анук тонет. Тон филзала буйкан малакпан расика чингсер кокмика грикалет. Магар грис лас биамет. Хазрат Ибрахим Халилу Рахман фиакпуз грифан сетанет. Халили чот дерескалет. Дарилиз ма чот дерескалет.

0: гэсэн.
1: Та би кьон зэн бо гати дэ бани пинсэ там ин ата умэт чэн бая мэт ба хавсэн. Дөгжа бацга чэнэм ин бэ карма дөг падас о прасэ. Мана ати камика прасэ зэ лак бэ ка прасэ зэ кошис бачая вал кэсэнис бал калча. Зэ пола канца зэ поле зонэ базарэн. Хар мана ата мэт чэк хода ата мэ шэз дэ басэ ги замин пэ ата шэз дэ басэ дөг. Мати чэ зо базу ин цэ пажия мана.
0: Касаматыз гала басыбана гату хажу нинга тама дарети туспе нунга тама савар зеркан пекимусун ката но кари тобина ната чан дян чикнасун нинга тама даринга ти бомон дя ханга ти хас кар бомон цамен мая буцана дя савак пика чар дян кале дя но кари чар дян кале дуга ха нинга тама савак панан ямбу ямбу ngati атамани ngati шунла ngati сагяти лаз ngati нан хами лаз цап чау цам чик хак чан дуг зэри арис дискола чигзашна
1: каса жу селчане ямбу ngati бомон бусала мана важиб сагяти хами лаз менана чига пачи басе пе мана мисал кэсэ чибасе чат пас чамек чибасе чат пат яне мишин чонса гачина машес балак бега тане
0: кэсэ
1: шез на мана атапы мисал чи док чилцап гансап тасган муацо муче муче на часа баргосу ха кона о мана дунга ти бомога бомо чеги на важиб до я мана га шешил цама мана бомо бу садок бу цана ко кодан мана конти мистери мана гулик мана девеш чи бана мана арми потаре на дунга та бомон чи сак паселена мана саб бе розгар лесену де нахсар чу чесил канан кодал шукур мана гормени че мехни пилан прусага але бел сап че прусага бур аши басе прусага калак ба хачи я аллах прусага калак ба пинчи дека да to charge deep tea dance no kada nyamat inada khansha duk se khel chabase mana sambar chengyalen lansen korendu pavatsina dash to charge de phi dulan ale bik chabana qayamat yang ata zari ekson de khalak pek phise khong yam bo de de on se kherchalang de khodan mana gormenis mana har facilities phizuk khachik сан лапсусага ятаду пусукул сагака остол сагакино хачиг нима
0: ятаду
1: басекаса о такича хачиг мана мотоги гя такича остол сагака мени даз сустану даз сазар ната деш чуян сили ятон ача чуян сен сили ятто жога сили ятто зарен корен дукча басена нян атила пекасуби халал чиг о нала баркат тансенан мет санмела зачатон чазмо чизере дяни кадо а бачага ачэнми гёдна мана куй буд ашиба куй кама кро зэрби хатак чими чажанга та
0: санга
1: та бомо бсаду сэ важи пудя ла сонгама боми фила ठीक дуг жу ба гормэнис мана хар фэсилитис финсэ дуг мана шукур зэн чига ачэнми инна мана стон гахла стон чи кела самсэ нга чан дэ сизон оф сон зэн
0: сабони
1: рин чи она ача я ла база ла мул не бгил заде стон ла сэ чэ зэба не бгя мана джам бен фома жари мехне но ата рақом чилдани но шукур зэри дала мана нан не цамме има чатта бача мана хатчи мана хода ала шукур зин бача жога чэнэ мега
0: самати я чэнэ мон ла шэс панэ ямбу ямбу я шэс синга танга но кари дян кама дук па я ками ка кама лак пе лак пар сакси ма дук па мати нан ла шигин на сагати ла шигин на даринга та хар касми лаз банген чау телеринг тама ян чау на танга ла ча ла ян чау на танга थक पायन चौ थाली थक पाती बाल खाले बाल खाले दो लासी बाजा लचो मैं चौ दरिंग दरिंग लो बाल लो आती बालून निडू नि करना दून आतेस खाची यूल खाचे नुती बालून आता ब्रक्स ना छुए खाले छुए थे दून आतेस नुकसान बाबा आतेस दून खाले ngates la serion tsona ka tudya ni kana tsam tsinga ta faida yon ni ngati bomon la ngates faida len meshes par gushin tsu pa
1: ha jo ong ati har tsiki mi de li panjab on la kere balon la mana ko ir kon porar khale sitag basana de gyan saini para ga sital phin sequence
0: yone
1: quiz de one phone number la de li la kere kashmir la la kere konin mana 1 lakh yon zana ma chite respond bomo kha chi sker bat kan se bale kan sin la 300 400 ta ban la ba ne yan la mana de mo photon san kan la 8000 7000 sak pa ta ben zin de ya mo nis shukr in deni ati bal pu chua kal ba ba chi machine chen o kal ba la da se ya zog ba sang ata su lak pe kale noksan ma ba замцик ната мана каймат дунга ти малон ла локал малон ла
0: нингата нга ти бумон чинген нян дали мадук па чинген нян карпар бар ушин
1: тупа карпар бар ла